0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 14 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

убил прямой наводкой. Точно пулемет. Разрывая глотку, бил, стреляя в лоб. Разлетелись в клочья синие глаза. Заливало поле.

петербургские кресты. Среди ночей туманных белых сколько узников прошли мимо львов окаменелых, от непокорных каторжан, звонящих волю кандалами, до обездоленных цыган, поющих песни вечерами.

свеча шампанская и ночь, бокал с помадой в полумраке. Гнал мысли мрачные прочь, когда гуляли в летнем парке. Потом осенняя листва, дождь над Невою моросящий, любви и верности слова и поцелуй огнем горящий. Люблю тебя, не забывай, не отрекаются любя. Глухой стеной сильны кресты, сильней крестов.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

начинается счастье, что найдем впереди, что осталось уже позади. Все, о чем не жалеешь, то не потерял, нет.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18.

я в этот же день найдусь. Когда ты устанешь звать, вот тут я и отзовусь. Не помню, в каком году, неважно, в каком краю, и все-таки я найду единственную мою. Однажды она шепнет, прижавшись к щеке моей: мне хочется жить с тобой, и еще мне нравится быть твоей, мне нравится быть твоей. Все-таки найду, пусть и обойду белый свет,

примет, а просто нет другой на земле такой, как она. И вот на краю зимы, когда ты устанешь ждать, когда друг без друга мы не сможем уже дышать, нам ангел шепнет: пора, и ходики заведет. И раз уж вся жизнь игра, нас случай с тобой сведет, и весь этот мир большой достанется нам двоим. Мне хочется жить с тобой, мне нравится быть твоим, мне нравится быть твоим. И все-таки найду, пусть и обойду белый свет,

просто нет другой на земле такой, как она. Про мечту мою знаю главную из примет, а просто нет другой на земле такой, как она.

0: Реклама.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 14 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

потоки дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глаз.

сольется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prode.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

видят, так сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

Ты ответь, моя туманная, непутевая звезда, оставаться на заклане или уехать навсегда. Боль высасывает кровь мою,

0: Реклама.
1: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости. Просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Угасание после 55 – это приговор?
5: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим.
4: Что отказывает первым?
5: Желание. Мир становится серым. Потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает. Мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
4: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
5: Да. И один из них – секрет императора «Актив Плюс».
4: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125».
5: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
4: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125».
5: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
6: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

сердце беспокоить. Красота родимых мест, да поднебесный свод. Здесь поля раздольные, березки белоствольные, и здесь песни вольные, вся душа поет.

Наливай, брат, посидим, поговорим. У тебя, смотрю, добавилась седин. Сколько в жизни нам увидеть довелось, сколько бед хлеб.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

0: моей карете.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
3: В доме моем случилась беда.
4: Мыши гуляли туда и сюда. Тогда приобрел я клей «Котофей» и за неделю поймал всех мышей.
5: После 45 многие замечают, что желание близости есть, а в самый ответственный момент не получается. Из-за чего это происходит, разберемся со специалистом Людмилой Белозерской. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Такие трудности испытывает чуть ли не каждый второй мужчина. Устал, жена уже не требует и хорошо. Списывают все на возраст. Но проблема в другом.
5: А в чем?
6: Сосуды. Они становятся жесткими, забиваются. Кровь перестает поступать в нужном объеме. Отсюда вялость, неуверенность и излюбленная фраза при таких состояниях. Ой, все, давай в другой раз.
5: Но многие хватаются за химию, чтобы точно все получилось.
6: И зря. Химия искусственно разгоняет кровь, нагрузка на сердце возрастает, давление скачет, появляется привыкание. Самостоятельно уже ничего не получается.
5: И что же делать?
6: Одно из решений подсказал космос. А вы знаете, что у космонавтов после невесомости полностью отказывала нижняя часть тела?
5: Впервые слышу.
6: Еще в советское время для них разработали специальные вакуумные штаны. Они заставляют кровь бежать, а сосуды работать. Эту же технологию применили в портативном домашнем приборе «Союз Аполлон».
5: Звоните и узнавайте подробнее о приборе «Союз Аполлон» и о том, какой ценный подарок можете получить. Звездочка 125, консультации анонимные. Звездочка 125. Как работает «Союз Аполлон»?
6: «Союз Аполлон» импульсным вакуумом мягко, но мощно прокачивает кровь в нужную зону. И заодно раздражает нервные окончания, которые посылают сигнал в спинной и головной мозг. Те центры, которые отвечают за уверенную эрекцию, за выносливость и за желание. А магнитное поле снимает воспаление и убирает отеки. В итоге организм вспоминает, как работать самостоятельно, без химии и без боли. Попробуйте «Союз Аполлон».
5: Ну хорошо, вот мужчина прошел курс. Что он чувствует?
6: Любой в такой момент может почувствовать счастье. Когда вы можете, когда вы уверены в себе, когда близость приносит радость, когда ваша женщина смотрит на вас с гордостью, и вы сами чувствуете себя способным на многое. Это бесценно.
5: Друзья, если эта тема вам близка, попробуйте «Союз Аполлон». Позвоните звездочка 125, чтобы подробнее узнать, как получить ценный подарок. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: Радио «Шансон» представляет.
7: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на «Бархатном шансоне».
8: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

его забыть. Горло матом крыло, все, что не любить. В блудовые сети путался к любой. Был как шприц в букете, но хорош собой. Но хорош собой. Ногу жал в ту пору модный туфелек. Назывался Коры, черн как уголек. Отражала звезды лаково зеркаль. Было все не поздно и ничего не жаль. Ничего не жаль.

заплатить, чтоб повторить ее когда-нибудь. Там из нервов голых только вслед подуй вылетал, как голубь, в губы поцелуй. Милый, как букетик, взять и подарить, только губы эти, их не повторить.

чем заплатить, чтоб повторить ее когда-нибудь. Ой, какое время улетело из двора. Ой, но это ж было, как вчера.

А как прекрасно просыпаться под любимые хиты на шансоне. Группа «Лесоповал» открыла утренний эфир в студии. Приветствую вас, я, Ирина Сотникова. Вот как же здорово, открыв глаза, осознать, что сегодня суббота. Не нужно никуда спешить, можно уделить побольше времени и себе, и своим близким. Провести этот день легко, играючи в компании любимых исполнителей. Сыграем. Михаил Бублик на шансоне. Далее всем прекрасного утра.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Крысы атакуют! Ротобор, мощнейший ответ! В доме спокойно, грызунов больше нет! Ротобор, истребитель крыс и мышей, эффективное средство.
2: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-Арена, всенародная танцплощадка «Эхрос Гуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эхрос Гуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. Но тот, кто раньше с нею был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. И тот, кто раньше с нею был, он мне грубил, он мне грозил, а я все помню. Я был не пьяный, когда ж я уходить решил. Она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Когда ж я уходить решил, она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Но тот, кто раньше с нею был, меня, как видно, не забыл. И как-то в осень, и как-то в осень иду с дружком, гляжу, стоят. Они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Иду с дружком, гляжу, стоят, они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Со мною нож, решил я, что ж, меня так просто не возьмешь. Держитесь, гады, держитесь, гады, к чему за даром пропадать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда, так было надо. К чему за даром пропадать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда, так было надо. Но тот, кто раньше с нею был, он эту кашу заварил. Вполне серьезно, мне кто-то на плечи повис. Валюха крикнул, берегись, Валюха крикнул, берегись, но было поздно. Мне кто-то на плечи повис, Валюха крикнул, берегись, Валюха крикнул, берегись, но было поздно. За 8 лет один ответ, в тюрьме есть тоже лазарет. Я там валялся, врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал, держись, браток, он мне сказал, держись, браток, и я держался. Врач резал вдоль и поперек, он мне сказал, держись, браток, он мне сказал, держись, браток, и я держался. Разлука мигом пронеслась, она меня не дождалась, но я прощаю ее, прощаю ее, как водится, простил. Того ж, кто раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, не извиняю ее, конечно, я простил. Того, что раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, я повстречаю.
1: Ну, повстречать сегодня действительно можно кого только угодно. Вашему сердцу выходные дни как нельзя лучше располагать к тому, чтобы повидаться с родными, с близкими, друзьями. Уверена, планов у вас уже на сегодняшний день громадье. Пусть все они осуществятся, настроение будет соответствующим. Но за это уже отвечаем мы, радио «Шансон», будем способствовать, так сказать, хорошей музыкой.
2: Я для тебя давно потерян, ты корень зла, моя судьба.

Если в вашей ладони зажаты билеты на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй», то вопросов нет. Ответы все уже получены. Как незабываемо провести одну из ноябрьских суббот, поскольку в одном прекрасном месте, а именно в столичной Лайф-арене, 14 ноября соберутся наши с вами любимые шансонье. Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, Ирина Круг, Ярослав Сумишевский, группа «Лесповал», «Воровайки». А, собственно, для чего? А чтобы порадовать нас своим творчеством. Возрастное ограничение «Разгуляя» 12+. Ну, а подробности и билеты ищите на нашем официальном сайте radioshanson.ru. В эфире далее участник всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» Григорий Лепс «Водопадом».

Я стану водопадом, падением с высоты. И все твои вина из винограда для меня уже вот здесь вот вообще. В тебе больше нет хмеля, и крепость твоя не та.

0: Реклама.
1: В доме моем случилась беда. Мыши гуляли туда и сюда. Тогда приобрел я клей Котофей и за неделю поймал всех мышей.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь, пшикай, хочешь, марш. Таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
5: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 14 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарные утренние 2D-шоу на солнечном побережье, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте Радио Шансон. Шансон.ру. Категория 12+.
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
6: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

между прочим, судя по народным русским поверьям, сегодня, 10 октября, нельзя долго спать и лениться, так что просыпаемся. Наши предки верили, что так можно упустить удачу и ослабить здоровье. Так вот. Что еще? Сегодня стричь волосы не рекомендуется. Ой, хорошо, что у меня завтра манипуляции все. Так, еще нежелательно брать без спроса вещи супруга или надевать чужую одежду. Ну, тут, конечно, сложнее. Нам, женщинам, всегда, знаете, так приятно надеть что-то теплое, мужское, вот футболки, рубашки, вот это все. Ну, попробуем сегодня воздержаться, что ж поделать. Хорошо, что нет у нас запретов на музыку хорошую. Максим Олейников прямо сейчас.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 35 дней. 8 утра в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. В Госдуме предложили обязать трудовых мигрантов вносить денежный депозит на случай их депортации. Средства будут поступать на специальный счет при пересечении границы, сообщает РИА Новости. Если иностранного гражданина выдворят из страны, эти деньги покроют расходы на билеты и содержание в спеццентрах. При добровольном выезде вся сумма будет возвращена. Инициатива вызвана ростом числа депортаций. С начала года выслали более 100 тысяч человек. Мера призвана снизить нагрузку на бюджет. Водителей серийных нарушителей предложили лишать прав. Как сообщает ТАСС, в качестве лимита в общественной палате рассматривают порог в 20 штрафов за превышение скорости в течение года. Дополнительно предлагается ужесточить наказание для тех, кто уклоняется от оплаты взысканий. При накоплении 10 неоплаченных квитанций суммы штрафов предлагают кратно увеличить, а в дальнейшем также отбирать водительское удостоверение. В России снизилось число опасных звонков. По данным «Известий», мобильные операторы зафиксировали заметный спад активности мошенников за 9 месяцев текущего года. В зависимости от компании, количество заблокированных вызовов сократилось на треть, а в некоторых случаях упало почти втрое. Эксперты связывают позитивную динамику с развитием защитных систем на основе ИИ. Однако злоумышленники меняют тактику, переходя от обзвонов к рассылке сообщений о якобы взломанных аккаунтах. В России расходы семей на репетиторов и учебные материалы составляют десятую часть их ежемесячного дохода. За последние годы эти траты по стране стали ниже. Также сократился разрыв между регионами, сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков. Основной статьей расходов остаются индивидуальные занятия с педагогами. Меньше всего на дополнительное образование тратят в Архангельской области, Ямало-Ненецком автономном округе и в Северной Осетии. Официальный курс доллара на выходные и понедельник – 84 рубля 90 копеек, евро – 94,97, юань – 12,67. Объединенная служба новостей.

0: лишь только старый чемоданчик.
1: Маэстро Александр Розенбаум в начале нового часа. Мы с вами тоже собираемся, но не в дорогу, а на долгожданный сольный концерт Сергея Куренкова. Ждем всех 17 октября в культурном центре «Меридиан». Это уже случится в следующую субботу. Времени остается мало, как, в общем-то, и билетов, так что спешите. В программе ожидаются не только хиты, но и премьеры новых песен. Мы же с вами времени не теряем, слушаем Сергея Куренкова в эфире «Шансона» прямо сейчас. С вами Ирина Сотникова.
0: Сколько

0: На радио Шансон реклама.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипедастр с собой захвати.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

К любовью со врачом моей я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать 100 лет в одной поэме.

0: переписки. Я напомню, что у нас работают мобильные выходные. Сообщения отправляйте на единый номер +7 909 955 103 0. А в эфире далее послушаем Игоря Крутого с песней «Близкий друг». Была представлена она 21 августа на международном конкурсе «Новая волна» в Казани. Прямо сейчас в эфире радио «Шансон».
1: Давно хотел

Да уж, бескрайние, удивительные российские регионы, в том числе окрестности Байкала. Вот оказывается, уже в конце сентября центральную часть Бурятии завалило снегом. Намело 15-сантиметровые сугробы. Температура воздуха в этом районе, как сообщают синоптики, не превышала минус 5 градусов. Ну, всего-то. А вот в столичном регионе еще вчера практически лето разгуливало. Хотя, по сообщению синоптиков, опять же, это был последний теплый день. Дальше нас с вами ждет уже настоящая осень. Ну что ж, согревающий шансон для нас с вами прямо сейчас.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
4: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
5: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+. Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» – моторное масло «Лапаль», созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Аллегрупп».
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM.

участник легендарного бархатного шансона Евгений Кемеровский в эфире только что. В этом году фестиваль пройдет с 24 по 30 октября в Турции. Возрастное ограничение 12+. Также в списке артистов значится очаровательная Тамара Кутидзе. Послушаем ее прямо сейчас в эфире шансона.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 35 дней. 9 утра в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Состоялся телефонный разговор лидеров России и США. Как сообщает агентство РИА МО, в ходе беседы Владимир Путин и Дональд Трамп уделили внимание перспективам урегулирования украинского кризиса, ситуации вокруг Ирана и двусторонним отношениям. Также обсуждалось положение дел в мировой энергетике. Российский лидер подтвердил готовность поставлять нефть и дизельное топливо на американские и глобальные рынки для стабилизации экономики. Главы государств договорились продолжить личные контакты. Подведены первые итоги использования цифрового рубля. Как сообщает РИА Новости, чаще всего россияне оплачивают новой формой валюты покупки в супермаркетах и на маркетплейсах. При этом за первый месяц массового внедрения доля таких операций в общем объеме платежей пока остается незначительной. Всего за стартовый период граждане открыли 220 тысяч специальных счетов. Использование третьей формы национальной валюты полностью добровольно, а все расчеты для населения бесплатны. Названы самые высокооплачиваемые вакансии для соискателей без опыта в Москве. По сообщению агентства РИА Новости, рейтинг возглавила профессия водителя-экспедитора, где минимальный заработок на старте начинается от 70 тысяч рублей. В тройку лидеров также вошли операторы производственных линий и продавцы-консультанты. От 55 тысяч в месяц на начальном этапе готовы платить сотрудникам кофейных баров и курьерам, но при условии полной занятости. Медсестра из Тулы выиграла в лотерею более 12 миллионов рублей. Как сообщает РИА Новости, девушка уже участвовала в розыгрышах ранее, но столь крупный суперприз сорвала впервые. Свою победу она связывает со счастливыми приметами. Накануне розыгрыша у нее чесалась ладонь. Выигранные миллионы жительница Тулы планирует потратить на приобретение собственного жилья. Официальный курс доллара на выходные и понедельник – 84 рубля 90 копеек. Евро стоит 94 рубля 97 копеек. Юань – 12 рублей 67 копеек. Виталий Байкалов, Объединенная служба новостей.

Все еще горят костры рябин в столичном регионе. Очень красиво. Этой осенью, конечно, разноцветия. Невероятные какие-то сумасшедшие краски всевозможных оттенков. Всем этим мы с вами можем сегодня в полной мере наслаждаться, любоваться. Для этого у нас целый субботний день. Дел, безусловно, за неделю накопилось много, но, тем не менее, хорошо бы найти, знаете, час-другой для прогулки, для здоровья, опять же, полезно. Ну, а мы всегда готовы поддержать вас в любом месте хорошими песнями для настроения. По-прежнему с вами я, Ирина Сотникова. Новый час музыкальный на шансоне открыл Игорь Слуцкий, а продолжит Ирина Круг. Где-то за морем. Ну, где-то за морем, наверное, тоже хорошо. В столице 9:06. Всем здравствуйте, всем прекрасного настроения.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Серое платье Иван Кучин на шансоне. Не только платье, наряды, но и льняные скатерти, и лоскутные покрывалы, и, конечно, кокошники всех возможных цветов и размеров можно привезти из прекрасного города Суздаль, если вдруг вы планируете путешествие по Золотому кольцу. Вообще, по информации Министерства культуры и туризма Московской области, за первое полугодие только 26-го года количество поездок по маршруту «Золотое кольцо» достигло 12 с лишним миллиона. Так, это, кстати, на 6% больше по сравнению с прошлым годом. Так что всем желаю приятных осенних путешествий. Ярослав Сумишевский продолжает эфир «Шансона».

Вот рассвет и заря, глаз твоих пожар. В пояс поклонился, кинул взгляд лучистый, посадил к себе на лошадь, до груди прижал.

0: царевна моя!
1: Дорогие мои царевны и царевичи, продолжаем наслаждаться выходным днем субботним в компании Шансона. Виталий Аксенов в эфире только что. В ближайшие минуты послушаем Александра Кальянова, также будет Стас Михайлов. Но прежде виртуоз в области жанровых песен Михаил Круг на шансоне. Музыки много, шансон один.
2: Весна опять пришла, и лучики тепла доверчиво глядят в мое окно. Опять защемит грудь, и в душу влезет грусть, по памяти пойдет

той девочкой, что так давно любил. С той девочкой ушла, с той девочкой пришла забыть ее.

под окном ЗК. Проталина тонка, и все, что недолга, моя весна. Я радуюсь, что здесь, хоть этот оно есть, как мне твоя любовь.

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
4: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
5: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь, пшикай, хочешь, маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
7: Безвизовые круизы в Турцию и Египет на морском лайнере Астория Гранде. Организованные перелеты, комфортабельные трансферы до порта и обратно. А на борту лайнера питание по системе «Все включено», русскоязычный сервис и яркая программа развлечений. Если в круиз, то на лайнере Астория Гранде. Бронируй билет на astoriagrande.com.
8: Радио «Шансон» представляет.
9: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
7: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Метели не за горами. В столичном регионе резко похолодало. Ожидаем очередную волну гриппа. Ну, так вот, врачи при таких заболеваниях рекомендуют в первую очередь отказаться от курения, злоупотребления спиртным. Кроме того, молочные продукты, жирное, копченое, сладкое могут вызвать скачки инсулина в крови. Доказано, что злоупотребление продуктами с простыми углеводами снижает, к сожалению, иммунитет организма аж на ближайшие 5-6 часов. Так что аккуратней, пожалуйста, со сладким. В сезон простуд. А вот музыки душевные употребляем с избытком, особенно осенью. Группа «Сентябрь» на шансоне. Будьте здоровы и помните, вы лучшие!

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 35 дней. 10 утра в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. США временно разрешили поставки российского дизельного топлива на мировые рынки. Как сообщает Фонтанка.ру, соответствующую лицензию выдало американское Министерство финансов. Решение последовало за телефонными переговорами лидеров двух стран. Ранее стороны согласовали экспорт почти 5 миллионов тонн топлива. По мнению экспертов, этот шаг необходим для урегулирования ситуации в мировой энергетической сфере. Ожидается, что допуск российского дизеля поможет сбалансировать глобальный рынок нефтепродуктов. В России предложили повысить предельный возраст военной службы для женщин. По информации ТАСС, соответствующий законопроект внесло в Госдуму правительство. Для женщин-военнослужащих предельный возраст службы хотят поднять до 50 лет. Возраст пребывания в запасе предложено увеличить с 45 до 50 лет, а для женщин-офицеров с 50 до 55. Изменения призваны обеспечить женщинам дополнительные социальные гарантии и позволить им полностью выслужить необходимый срок для получения военной пенсии. В Москве побит температурный рекорд 1974 года. Ведущий специалист Центра погоды Михаил Леус отметил, что воздух в столице прогрелся до 18 градусов тепла вчера, сообщает ТРИА Новости. Таких высоких показателей в этот октябрьский день в городе не фиксировали более 50 лет. Минувшая пятница стала самым теплым днем с начала месяца. Синоптик добавил, что новые суточные температурные рекорды были зарегистрированы и в других регионах страны. Например, в Туле температура превысила 21 градус. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», «Чепик», «Холла» и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол. Возрастное ограничение 12+. Виталий Байкалов, Объединенная служба новостей.

0: Тишина!
1: Участники «Бархатного шансона» открыли и продолжат новый час на шансоне. Анатолий Полотно и Федя Карманов. Только что, чуть позже Сергей Любавин. Ну, а прямо сейчас Михаил Бублик. С 24 по 30 октября в Турции будут нас с вами радовать эти артисты на легендарном фестивале. Всех, кто старше 12 лет, мы приглашаем присоединиться. В столице тем временем 10:06. Всем здравствуйте.

Невероятно лиричное прощание с Синдойрой. Сергей Любавин на волнах шансона только что. Продолжим любовную историю под названием «Крестики-нолики». Далее у нас Виктор Рыбин и Наталья Сеченкова на шансоне. По-прежнему они дают концерты, радуют своих поклонников.

0: радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

повсюду годы долгие. Сквозь пургу и непогоду брел и в снег. Были ночи утомительны, бессонные.

Я смотрю в твои глаза васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.

0: что я люблю тебя.
1: В наших мобильных выходных есть сообщения, тоже очень такие важные, главные слова. Привет, шансончик. Передаю привет сыну Дамиру и Вике. Всего им самого хорошего. Это мама Настя из Потакина написала. Вы тоже пишите. Плюс 7909-955-1030 во все доступные мессенджеры, в том числе мессенджер Макс.
0: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая,

0: Реклама на радио «Шансон».
1: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
2: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон-2026» осталось 14 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные и игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Насколько красиво и в соответствии с вашими музыкальными предпочтениями распределились на этой неделе голоса в нашем хит-параде радио «Шансон», мы узнаем уже в следующем часе. Оставайтесь поблизости. Я же, Ирина Сотникова, с вами прощаюсь. Вернусь уже завтра. Передаю микрофон в надежные руки Андрея Лобанова. Встречайте его в 12 часов пополудни. Всем вам желаю отличной субботы. Пока-пока.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 35 дней. 11 утра в российской столице, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. В российских школах появится обязательный курс по искусственному интеллекту. РИА Новости сообщает, что Минпросвещение уже начало масштабную подготовку педагогов для новой дисциплины. Обучение пройдут около 250 тысяч учителей, то есть почти четверть всех педагогических работников страны. Программу введут в расписание с 5 по 11 классы в сентябре следующего года. В рамках предмета будут изучаться возможности современных технологий и связанные с ними риски. Санкт-Петербург занял 5 место в национальном рейтинге материального благополучия семей. Как сообщает РИА Новости, учитывалось финансовое состояние граждан, качество здравоохранения, образование и доступность инфраструктуры. В лидирующую группу также вошли Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Средний доход жителя Петербурга более чем в два раза превысил стоимость базового набора товаров и услуг. В России зафиксирован рекордный всплеск спроса на ипотеку. Как сообщают «Известия», в начале осени банки выдали жилищных кредитов более чем на 600 миллиардов рублей. Такой результат участники рынка связывают с изменением условий семейных программ и ожиданиями дальнейшего роста стоимости недвижимости. По мнению аналитиков, в ближайшие месяцы объемы выдачи ипотеки заметно снизятся. Средняя ставка по рыночной ипотеке без учета льготных программ остается на уровне 19%, а резкого удешевления кредитов до конца года эксперты не прогнозируют. Мошенники начали предлагать россиянам прибавку к пенсии. Злоумышленники обзванивают пожилых граждан под видом сотрудников соцфонда, сообщает РИА Новости. Аферисты убеждают жертв в необходимости срочно оформить перерасчет пенсии через электронную систему. Для подтверждения операции они просят продиктовать проверочный код из входящего сообщения. Если это сделать, преступники могут получить доступ к порталу госуслуг или совершить списание средств с банковского счета. Виталий Байкалов, Объединенная служба новостей.

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Здравствуйте. У микрофона Рустем Ахметшин. В эфире «Хит-парад «Шансон года». Сегодня у нас премьера и уже знакомые слушателям имена и песни, которым предстоит выяснить отношения друг с другом. Разумеется, исключительно музыкальные. Начинаем с 12 места и движемся вверх. А самое интересное, как всегда, оставим напоследок. Начинаем с премьеры. Сосо Павлиашвили представляет свою новую работу «Обрати внимание». Для дебюта название подходящее. Новая песня как раз и приходит в хит-парад для того, чтобы ее заметили. А дальше все решат слушатели и наш следующий выпуск. Сегодня первое знакомство начинается с 12 места. Напомню, проголосовать вы можете на сайте radioshanson.ru.
2: Шансон номер

0: Юлия Михальчик остается в нашем хит-параде с песней, которую сложно забыть хотя бы из-за названия. «Буду твоей кошкой». Признание довольно неожиданное. С другой стороны, если уж выбирать необычный способ привлечь внимание, то Юлия с этой задачей справляется. Сегодня она занимает 11 место.
1: Шансон номер 11.
2: Ты один, совсем один.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-923-17.
6: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
7: У Виктора Королева все по-своему темпераментно. Его голос узнается сразу, а эмоции обычно не приходится искать под микроскопом. «Растопи лед» — песня в привычной для Виктора Ивановича манере. Открыто, эмоционально и, конечно, с размахом. Если уж браться за лед, то, похоже, сразу за весь. Сегодня у артиста 10-е место.
6: Шанс.

0: Денис Майданов и Татьяна Буланова. Сочетание двух очень узнаваемых голосов. У каждого своя манера, свой характер, свое настроение. А здесь все это нужно было соединить в одной песне. Москва, Санкт-Петербург уже самим названием задает направление. Надо отметить, что музыкальное путешествие получилось вполне успешным. 9-е место на этой неделе.
1: Шансон на

0: Миролюбова уже успела познакомиться с нашей аудиторией, даже полюбиться ей. Теперь посмотрим, что изменилось за эту неделю. Даталова. Название с определенным настроем. Если начинать, то не бросать на полпути. В хит-параде такой подход тоже вполне может пригодиться, потому что конкуренты здесь расслабляться явно не собираются. Восьмое место получает Миролюбова. Достойный результат за пару недель пребывания в нашем чарте.
1: Шансон.

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Алена Петровская занимает на этой неделе 7-ю строчку. В ее песнях эмоции обычно раскрываются постепенно, без попытки рассказать все и сразу. Сердце бьется в закрытую дверь, именно такая история. Здесь многое передается голосом, ожидания, переживания и внутреннее напряжение.

0: Султан Лагучев остановился на 6-м месте. А это уже та часть хит-парада, где каждый следующий результат становится все интереснее. «Роза черная» — яркая песня с узнаваемой манерой Султана. В ней есть и характер, и настроение, и тот самый почерк, по которому исполнителя можно узнать практически сразу.
1: «Шансон

0: Евгений Григорьев на этой неделе на пятой строчке. «Обожгла любовь», название, после которого вопросов о градусе происходящего уже не возникает. Но за этой эмоциональной историей прежде всего голос Жеки и его очень личная манера исполнения. Давайте послушаем.
1: Шансон номер 5.
2: «Я хочу у лукоморья

0: Александр Новиков сегодня оказался совсем близко к тройке. У него свой темп и своя интонация. Ему совершенно не нужно торопиться, чтобы удерживать внимание. Песни «Разлетелись как птицы» звучит именно в этой узнаваемой новиковской манере. Спокойно, образно, с характером. Четвертое место.
1: Шансон номер 4.
2: Разлетелись как птицы с тобой, а кричать в небе нечего. Но летая под небом опять,

вечере заведу разговор, и слова в тишине задрожат. Может, встречу когда-то тебя там, где осень плаксивая утирает слезу на стекле тормозящих авто, где кричит

0: слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на радио «Шансон».
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Реклама. Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
3: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь Т.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
7: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
8: Мать моя женщина! Это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
9: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
8: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
9: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
8: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
9: Только пипедастр с собой захвати.
5: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-923-17. Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
10: Игорь Слуцкий с песней «Ошибка» сегодня оказывается выше большинства участников. И здесь, пожалуй, единственная ошибка. Это предположить, что третье место для него выглядит не очень убедительно. Наоборот, до главного результата остается совсем немного. И поверьте мне, у Игоря есть все шансы добраться до самой вершины.
0: Шансон.

0: Михаил Шафутинский с песней «Последний полет» снова в самой верхней части хит-парада. До лидерства всего одна ступень, одна фамилия, одна песня. Но сегодня Михаил Захарович – серебряный призер.
1: Шансон номер два.
2: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви. Не лги. И больше слов не говори. Я понял все. Прости. Ты мне сказала, что уходишь от меня. Иди.

0: Предлагаю сделать небольшую передышку, а заодно вспомнить предыдущих участников шансон-чарта.
1: Обрати внимание на мое страдание, как бросает меня жар, загибает кровь.
0: Сосо Павлиашвили открыл выпуск премьеры. Новинка под названием «Обрати внимание» на 12-м месте.
2: В дом зайду и буду твоей кошкой, буду твоей кошкой ласковым.
0: Юлия Михальчик с песней «Буду твоей кошкой» 11.
3: Я могу простить все, только растопить лед.
0: Виктор Королёв растопил лед на 10 строчке.
4: Москва, Санкт-Петербург, значит, опять обнимут белые ночи.
0: Денис Майданов и Татьяна Буланова взяли билет на поезд Москва-Санкт-Петербург и пока остановились у платформы под номером 9.

0: Миролюбова представляет свой новый хит Доталова на 8-й строчке.
1: Сердце бьется в закрытую дверь, на пороге лежит судьба.
0: Алена Петровская с чувственной песней «Сердце бьется в закрытую дверь» занимает 7-е место. Султан Лагучев украсил своей розой черной 6-ю ступень.
2: Обошла любовь лампадкой, след оставила.
0: Евгений Григорьев напоминает о технике пожарной безопасности на 5-м месте. Обожгла любовь.
3: Поцелуй — это шрам, но не вздумай лечить.
0: Александр Новиков сегодня 4-й. С лирической историей «Разлетелись как птицы».
4: Настоящих меньше оказалось, тех, кто то за дружбу поднимал.
0: Игорь Слуцкий сотворил ошибку, которая принесла ему бронзовую медаль шансон-чарта.
5: Последний полет нашей любви, и птицы разбиваются о скалы лжи.
0: И, наконец, Михаил Шафутинский получает серебро за хит «Последний полет». 12 песен, 11 результатов мы уже знаем, остался один. Григорий Лепс и Акмаль. Шутка сегодня становится лидером хит-парада «Шансон года» и занимает 1-е место. Название легкое, результат более чем серьезный. Поздравляем артистов с победой. Напомню, голосовать можно на сайте radioshanson.ru. А нам пришла пора прощаться. Над выпуском работали Кирилл Гудков и Рустем Ахметшин. Отличного вам настроения. Пусть неделя будет удачной, новости хорошими, а поводов для улыбки ожидается гораздо больше, чем поводов для переживаний. Берегите себя и до встречи ровно через неделю. Пока.
6: Шансон.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 35 дней. Полдень в российской столице, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Владимир Потанин предложил зафиксировать стабильные налоговые условия для крупного бизнеса. Как сообщает РБК, президент Норникеля выступил за сохранение предсказуемой нагрузки на предприятия с ориентацией на их чистую прибыль, а не на изъятие оборотных средств. По его словам, стабильные правила игры на определенный срок позволят компаниям эффективнее планировать свою деятельность. Миллиардер также отметил необходимость разделения доходов. Средства, направляемые на внутренние инвестиции, работают на благо всего общества, поэтому их нужно отличать от средств для личного потребления. В Европе предложили маркировать книги знаком «Написано человеком». Как сообщает «Известия», инициативу представили на международной книжной ярмарке на фоне споров вокруг использования искусственного интеллекта. Специальный знак планируют выдавать после проверки рукописей детекторами нейросетей и собеседования с автором. Первые сотни книг уже получили такие сертификаты. Поводом для обсуждения стали громкие разбирательства, включая исключение одного из писателей из отбора престижной Гонкуровской премии. При оформлении паспорта использовать фотографии с измененной внешностью запрещено. МВД сообщает, что снимки для удостоверения личности не должны подвергаться никакой художественной обработке для улучшения внешнего вида человека. Фотография обязана точно передавать все индивидуальные черты лица. По этой причине применение любых программ или нейросетей для коррекции изображений не допускается. Требование о запрете ретуши закреплено в официальном административном регламенте. Российские фигуристы заняли весь пьедестал на международном турнире в Казахстане. Как сообщает РБК, победителем среди юниоров в турнире «Мемориал» Дениса Тена стал Арсений Федотов. В сумме за две программы спортсмен набрал более 251 балла, а в коротком прокате показал результат выше мирового рекорда. Из-за категории турнира и нейтрального статуса достижение не будет учтено официально. Серебро и бронзу также завоевали представители нашей страны. Виталий Байкалов, Объединенная служба новостей.

житель нашего двора, непутевый, но веселый музыкант, дядя Паша, хоть и хмурился

Яна потерял дядя Паша. Эх, чего тут говорить, лучше б спеть. Да что-то голос задрожал. Как-то утром он не вышел покурить и к обеду в гастроном не побежал.

0: пахал и не косил. Он космических высот не покорял. Он по жизни два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял. Он по жизни два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял.
1: Октябрь, суббота, листья шуршат, а у нас в эфире все по классике. Сначала дядя Паша напомнил, что жизнь она такая, в общем-то простая, но с характером. А далее Инна Вальтер добавит немного женской мудрости. Пусть даже не для тебя, зато красиво и честно. Это радио «Шансон». Всем прекраснейшего дня, где бы вы ни находились и чем бы вы ни занимались. В эфире, то бишь у микрофона Андрей Лобанов, и буду этот день вместе с вами. А вы оставайтесь с нами.
2: Нахмурив бровь.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

После «Мадам» Михаила Круга тут в эфире такая атмосфера, будто одновременно все вспомнили, что надо срочно пересмотреть жизненные приоритеты. Но не надо так глубоко копать, ну тем более в субботу, ребятушки, выходной. Сейчас «Волга-Волга» нам с вами напомнит, что любовь – это не только про драмы, но еще и про поручни. Да, чтобы не упасть, когда кружится голова от этого, как его, от чувства, вот, да. А вы что подумали там? Поэтому улыбаемся и машем, как говорится. Поручни любви, «Виа Волга-Волга» дали в эфире самого душевного.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Хроническая усталость, дискомфорт в животе, вес не уходит. В клинике «Санис» врач-гастроэнтеролог Яна Бритвина найдет причину. Запишитесь на сайте или по телефону 55 96 98 без кода города. Есть противопоказания. Консультация специалиста обязательно.
2: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
3: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Катя Огонек в эфире самого душевного, алюминиевый крестик. А вот если душа просит чего? Песни, да, и разгула, то радио «Шансон» зовет всех, кто по-настоящему чувствует музыку, на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Такой праздник, что даже ноябрь станет теплым, да что теплым, жарким. Вечер 14 ноября в столичной лайф-арене. Там будет так душевно, будто все свои родные собрались за одним столом. Дорогие друзья, будут и танцы, и песни, и отличное настроение, само собой. Но помните, для посещения данного мероприятия вам должно быть более 12 лет. Ну и собираемся в компанию большую. Зовите друзей.

0: Реклама.
1: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
3: Безвизовые круизы в Турцию и Египет на морском лайнере «Астория Гранде». Организованные перелеты, комфортабельные трансферы до порта и обратно. А на борту лайнера питание по системе «Все включено», русскоязычный сервис и яркая программа развлечений. Если в круиз, то на лайнере «Астория Гранде». Бронируй билет на astoriagrande.com.
4: Радио «Шансон» представляет.
5: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Дорогие друзья, это самое душевное радио. Только что в эфире был Евгений Кемеровский, «Неизвестный паром». Заказывать песни Евгения, это к слушателю уже обращаюсь, в 15.00 можно, ну а в рамках мобильных выходных есть сообщение. Добрый день, радио «Шансон». Сегодня у моего мужа Александра Лебедя день рождения. Хочется его поздравить и пожелать крепкого здоровья, благополучия, удачи во всем, счастья и любви. Ты самый лучший папа и дедушка. Мы тебя очень любим, жена, дети, внуки. Ну и про песни я вам сказал, дорогие друзья, в 15.00.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх» «Разгуляй» осталось 35 дней. Час дня в российской столице. В студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Правительство России направит около 3 миллиардов рублей на развитие туристической инфраструктуры. Федеральные средства получат несколько регионов страны для создания новых точек притяжения и расширения номерного фонда на курортах. Об этом сообщает РИА Новости. Выделенное финансирование позволит продолжить в Адыгее, Бурятии и Тверской области активное строительство инженерных сетей и автомобильных.

дорог. Новые коммуникации свяжут ключевые туристические объекты на территории развивающихся курортов, в том числе Лаганаки, Волшебный Байкал и Завидово. Названы регионы с самыми высокими и низкими показателями рождаемости. Лидирующие позиции по стране занимают Чечня и Тува, сообщает РИА Новости. Аналитики отмечают, что средние демографические показатели регионов-лидеров почти в два раза превосходят общероссийские и показатель, необходимый для воспроизводства населения. Он составляет 22 ребенка на 10 женщин. Высокие строчки в рейтинге также заняли Ингушетия и Республика Алтай. Меньше всего по статистике рожают в Ленинградской области и Мордовии. В России зафиксировано ускорение годовой инфляции при одновременном снижении цен на продукты. Как сообщают РИА Новости со ссылкой на Росстат, в начале осени общий показатель годовой инфляции незначительно вырос и составил чуть более 6%. При этом в продовольственном секторе отмечено падение цен. Главным лидером снижения стоимости стал картофель, подешевевший более чем на 13%. Также в сентябре заметно снизились цены на капусту, морковь, свеклу и яблоки. Последний рабочий день перед новогодними праздниками не будет сокращенным. В Госдуме пояснили, что 30 декабря пройдет по обычному графику. 31 декабря формально не имеет статуса официального праздничного дня. Поэтому оснований для обязательного уменьшения рабочего времени накануне нет, отметили в парламенте. При этом 31 числа россияне все же смогут отдохнуть благодаря переносу выходных дней. По данным Яндекс.Погода, сейчас в Москве плюс 9, ожидается до плюс 12 градусов. Виталий Байкалов, Объединенная служба новостей.

После такой светлой песни хочется сидеть где-нибудь на лавочке в деревне, смотреть на закат и верить, что все будет хорошо. А деревенский дед, сидящий рядом, а в деревне на лавке всегда сидит какой-нибудь дед, тихонько хмыкнет. Хорошо-то хорошо, только сено само себя не уберет. И тут как раз, дорогие друзья, Михаил Бублик со своим артобстрелом, чтобы не засиживались в мечтах, а зарядились энергией, дабы горы свернуть. И пусть эта песня будет вашим личным мотором хотя бы на ближайшие 60 минут. Андрей Лобанов у микрофона, это радио «Шансон».

0: на радио «Шансон».
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Безвизовый круиз в Турцию и Египет на морском лайнере «Астория Гранде». Организованные перелеты, комфортабельные трансферы до порта и обратно. А на борту лайнера питание по системе «Все включено», русскоязычный сервис и яркая программа развлечений. Если в круиз, то на лайнере «Астория Гранде». Бронируй билет на astoriagrande.com.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Знаете, в шансоне лирика бывает двух видов. Такая, под которую хочется налить чаю и вспомнить прошлое, и такая, от которой сердце стучит в два раза быстрее. «Журавли» Вилли Токарева как раз про первое, а вот «Безумные азары» про второе. Так что выдохните, встряхнитесь, сейчас будет горячо.

окунусь, дождем звенящим над землей прольюсь, я залечу.

Группа «Воровайки», «Хоп», «Мусорок», «Стати», на секундочку, участники всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй», дорогие друзья, не устану вам напоминать, что все меньше и меньше времени остается до 14 ноября в столичной лайф-арене. Встретимся, но помните, вам должно быть более 12 лет.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эхрос Гуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эхрос Гуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+. Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» – моторное масло «Лапаль». Созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Аллегрупп».
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон-2026» осталось 14 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.
7: Сколько смеха, сколько слез. Вспомнишь, закачаешься. Я с большим букетом роз к милой возвращаюсь. Подхожу в глазок, смотрю, он лишь приоткрылся. Здравствуй, Таня, говорю, я ослабонился.

0: за Мерседес, говорят, угнали. Что ж, пора героев сих здесь нам и оставить. И другие темы стих чудным камнем вправить. Ставлю точку, нет чернил, отнялась рука. Я ведь тоже их любил, как и вы, слегка. Я ведь тоже их любил, как и вы, слегка.
1: Здравствуйте, с вами Вика Цыганова. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один –

0: Вика Цыганова, Калина Красная в эфире самого душевного радио. Ну и в рамках мобильных выходных, дорогие друзья, продолжаю зачитывать ваши сообщения. Добрый день, радио Шансон и Андрей Лобанов. Добрый день вам, Надежда Ершова. Все от мала до велика знают каждый гражданин. Музыки на свете много, а шансон у нас один. И в машине, и в квартире звучит радио Шансон. Позитив и лучик света дарит людям радость он. А его радиоведущим жизнелюбие присуще. Андрей Лобанов нам вещает... Все, день отличный, обещает. Человек он романтичный, как всегда, на все отлично. Надежда написала это сообщение. Наденька, спасибо вам большое, вам также прекрасного дня. Рад с вами познакомиться. Ире Сотниковой привет от нас.
1: Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми. Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто...

0: Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня.
1: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
2: Реклама.
3: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
4: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
5: Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис». Добавьте ярких красок в свою осень. Ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне золота, а также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкость. Система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2. Вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба». Нужные полезные товары для питомцев вы найдете в зоомагазине «Кошкин дом». Игрушки, амуницию, средства гигиены, препараты первой помощи, лакомства и корма премиум и супер премиум класса, ветеринарные препараты и ветдиеты. Зоомагазин «Кошкин дом» на Антикайнина 7А работает ежедневно с 10 до 20 часов. Магазин «Спектр Садовый рай» объявляет полную распродажу товаров в связи с закрытием магазина. Успейте купить со скидками от 10 до 50% финскую краску «Таламали» для деревянных фасадов. Сроки годности до 2028 года. Количество ограничено. А также в продаже осенние удобрения, газонная трава и многое другое. Не пропустите распродажу, делайте выгодные покупки весь октябрь. Магазин «Спектр Садовый рай» работает до 1 ноября. Ежедневно с 10 до 18 часов на Антикайнина 3, вход со двора. В административном здании по улице Ленина, 17А, в городе Костомукша сдаются в аренду помещения под офисную деятельность. Кабинеты по 14, 18 и 36 квадратных метра. Имеются кабинеты с водопроводом. Имеются кабинеты с водопроводом под бьюти-сферу, косметологию, услуги по уходу за телом и массаж под имидж.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 35 дней. 14 часов в Москве, в студии Аллы Некрасова. Здравствуйте. Осенние каникулы в школах пройдут с 26 октября по 3 ноября. Такие рекомендации дали в Минпросвещение, пишет РИА Новости. После учеников ждет еще один выходной, потому что 4 ноября в России отмечается День народного единства. Уточняется, что учебные заведения могут использовать либо предложенный ведомством график, либо составить собственный с учетом региональных и этнокультурных традиций, а также плановых мероприятий. В Госдуме предложили ввести черный список поставщиков продуктов. Попавшимся на фальсификате питания для школ, детских садов и больниц хотят пожизненно запретить госконтракты с дисквалификацией директоров. Об этом пишет газета «РУ». По мнению авторов инициативы, это базовая мера защиты самых уязвимых. Отмечается, что ребенок в детском саду, пациент в больнице или пожилой человек в интернате не могут выбирать, что они едят. Кроме того, такая еда для ослабленных людей может стать причиной отравления и других проблем со здоровьем. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку

эх, разгуляй. Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра «Чепик», «Холла» и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Официальный курс доллара на выходные понедельник 84 рубля 90 копеек. Евро стоит 94 рубля 97 копеек. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

И все в слезах, предутренние росы, дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны. Любовь придет, как снег зимой холодной, так счастья людям не хватает иногда. Пусть полюса земные не сойдутся, а наши судьбы вместе навсегда.

0: земли.
1: Октябрь, суббота, выходной. Время, когда хочется и подумать, и просто ни о чем не думать и ничего не делать. Бутырка дала повод для первой части. То есть подумать. А вот Сергей Куренков, который скоро появится у нас в эфире, даст повод для второй части. Ни о чем не думать, расслабиться и получать удовольствие. «Кармашка» — это его музыкальное произведение, которое похоже на одеяло. Накинул, устроился поудобнее и сразу чувствуешь, что день складывается правильно. Андрей Лобанов у микрофона. Самое душевное в ваших колонках. Всем прекрасного дня!

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Александр Дюмин, «Белый туман», далее у нас Михаил Захарович с песней «Случайность». Вы знаете, что работа над видео на эту песню уже началась. Не знаю, как вам, мне вот очень любопытно посмотреть, что же получилось. Пока слушаем песню.
1: Не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глобус.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн» – линия жизни вашего авто.
3: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Время пролетает быстро, и кажется, забыл ее. Она живет и мечет искры, уже на сердце не твое.

0: стал седым.
1: Александр Маршал, «Вещь судьба» в эфире самого душевного. А я, дорогие друзья, не устану вам напоминать и рассказывать о том, что все меньше времени остается до 14 ноября. Если не в курсе, что будет, будет в столичной лайф-арене всенародный праздник, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Такой праздник, что ноябрь станет по-настоящему запоминающимся и жарким. На сцену выйдут те, чьи песни мы знаем наизусть, под которые столько всего прожито. Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Сергей Любавин, группа «Рождество», Татьяна Куртукова, группа «Воровайки», «Чепик» и многие-многие другие легенды и новые звезды появятся на сцене. Помните, вам должно быть более 12 для посещения данного мероприятия.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы «Яндекс.Авто». Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный «Хавейл F7» от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюмовый мультимедиа доступен для комплектации «Премиум Технопьюс». Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля «Хавейл F7» 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Хавейл Сити» на сайте «Хавейл.ру». 13+.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк.
4: Мать моя женщина! Это что за Овечкин? К нам в деревню пожаловал!
5: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
4: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
5: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят!
4: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
5: Только пипедастр с собой захвати.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Виктор Королёв, «Хрустальный замок», только что в эфире радио «Шансон», кстати, участник всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй». Ну и в рамках мобильных выходных, дорогие друзья, зачитаю еще сообщение. Здравствуйте, радио «Шансон», хочу передать привет своему папе Артуру и сказать, что мы его сильно любим и ждем. Спасибо. Пытаются еще песню заказать, ребятушки. Но напомню, что буквально через 11 минут в эфире самого душевного стартует программа «Только для вас». Вот там можно заказывать свои любимые песни, признаваться любви, поздравлять. В общем, пишите. Единый номер для ваших сообщений +7 909 955 103 0.

0: Самсон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

прячь судьба свою тугую плеть. Не спасет чужая колея, золотом не станет завтра медь. Никогда, друг.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.
1: Всех приветствую на волнах бодрого настроения. В студию микрофона Дима Казанцев. С минуты на минуту вернусь с новостями. Будьте с нами.

Дорогие слушатели, тут новости подоспели. Центробанк официально признал, цены на жилье просто зашкаливают. По данным РБК, директор аналитического департамента регулятора Александр Данилов честно признался: «Даже не понимаю, сколько теперь нужно зарабатывать на квартиру». Конец цитаты. После сворачивания льготных ипотек рынок перегрелся, но продажи уже стабилизировались. Ждем нового баланса. Копите на первый взнос? Тогда держите руку на пульсе. Хотелось бы, конечно, чтобы цены стали более адекватными.

А мне хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь, а

0: на земле круги. Ты слышишь, слышишь шаги, идет дождь.
1: От любимых мелодий к мыслям вслух. Вспоминать прошлое — это то же самое, что смотреть в зеркала заднего вида. Важная, надо сказать, процедура, без которой невозможно безопасно совершать маневры и перестроения. Если каждый раз мы наступаем на одни и те же грабли, значит, прошлое не проработано.

Снова вечер угрюмый, и мне страшно подумать, что тебя мог не встретить.

знает любви. Я тебя понимаю, я тебя обнимаю. Мы ведь люди простые, много ли нужно ли нам? Лишь любви, да свободы, да хорошей погоды.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Я тут загуглил статью про криотерапию, которая подразумевает охлаждение всего организма. Процедура проводится в криокамерах с температурой от минус 10 до минус 160 градусов, от 30 секунд до 3 минут. Иногда используется метод обдува холодным воздухом до 30 градусов мороза в интервале от 5 до 10 минут. Всем здоровья! Наверное, начнем с закаливания перед тем, как начинать криотерапию.

Музыка улетела, но скоро вернется. У меня вопрос. Какие три песни вы бы взяли с собой в дальнюю поездку? И подумайте, почему именно эти песни? Подобные размышления добавляют осознанности.

Приветствую всех путешественников. Оказывается, Россия и Китай наращивают авиасвязь. Рейсов будет еще больше, по данным Минэкономразвития. Это мощный буст для бизнеса, туризма и ярких проектов. А главное, без виз продлили до конца 2027-го. Хотите в Азию? Ловите момент. Бронирование на лето взлетели почти на 80%. Вьетнам, Китай, Таиланд, Индонезия, Малайзия. Выбирайте направление и пакуйте чемодан. Новые рабочие места, рост экспорта услуг и море возможностей. Все это уже в расписании вылетов. Мечтаете о закате на пляже или о деловой поездке? Сейчас идеальное время под хиты на любимой волне.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Недавно в интернете наткнулся на любопытный социологический опрос. Оказалось, что 67% жителей России придерживаются мнения, что детям не нужно заводить аккаунты в социальных сетях. По всей видимости, это отвлекает от учебы и повседневных дел. Потом никто не знает, чем дети увлечены в глобальной паутине. Здесь никто не говорит, что нужно запрещать ребенку нынешние достижения. Но ограничивать время посещения подобных увлечений точно необходимо, поскольку соцсети могут забирать уйму времени, которое лучше потратить с пользой.

Школа, я скучаю. Например, в школе я постоянно жевал турбо, тип-тип, бом-бим-бом, лавис, бубль-гум и многое другое. Потом на переменах мы с ребятами играли во вкладыши из-под жвачек. Хлопали ладонями по пачке картинок, отбивали руки. Лучше бы читали книги.

От музыкальных произведений к постоянному желанию отдыхать. Врачи советуют регулярно бывать на свежем воздухе, гулять даже в пасмурные дни, общаться с близкими людьми и чаще улыбаться. Кроме того, полезно ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Это поможет улучшить гормональный фон. В рационе должны быть продукты с высоким содержанием жирных кислот омега-3. Можете добавить разные виды рыбы, морепродукты, а также грецкие орехи, льняное масло и авокадо.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Дамы и господа, столица вышла на исторический максимум. Там средняя продолжительность жизни достигла 80 лет. По этому показателю Москва в одной лиге с лучшими мегаполисами Европы. Об этом невероятном результате рассказал мэр Сергей Собянин. Теперь 80 лет. Это не только про возраст. Это про качество жизни, медицину, спорт и правильный вайб города. Живем дольше, живем ярче. Столица, ты в порядке.

в этот самый момент пожелаю вам счастья. А что значит быть счастливым и делиться этим чувством с окружающими? Это в любой ситуации оставаться человеком. Музыка скоро вернется. Дождитесь.

0: то проходя мимо зеркала, я скажу, а что, не так уж я и страшен. Я даже немного, я даже немного.
1: А он даже немного.
0: Так кто там все время разговаривает? Мы все здесь немного. Ничего.

0: Ой! Ой, не держите меня! Не держите меня!
1: Вот ты завел меня!
0: Ты меня! Вот вы меня сейчас... Вот все, вот вы сейчас нас завели. Раз, два, три!

От тепла до холода один шаг, как от любви до ненависти. Может быть, у вас и получится растопить ледяное сердце. Но помните, это самое сердце потом снова замерзнет, но уже с вами. Привычка творит чудеса. Она работает как сообщающийся сосуд. Рано или поздно уровни вашей заинтересованности обретут покой и скучное равновесие. Не хотел бы так остужать свои чувства.

все хотят теплоты и ласки. Мы в любовь, как в игру, на холодном ветру.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Уважаемые слушатели, Минздрав бьет тревогу. Ожирение наступает. И особенно тревожно среди подростков. По данным РИА Новости, лишний вес фиксируют во всех возрастных группах. Но 80% случаев у молодых людей. Вообще без генетики, чисто образ жизни. А последствия серьезные. Давление, диабет, проблемы с сосудами. Не откладывайте здоровье на потом. Движение, спорт, баланс. Вот это наш лайфстайл. Берегите себя.

От музыкальных ритмов к коммуникации. Танец — это явный язык тела. Движения могут многое рассказать о человеке, о его скромности или, наоборот, харизме. Невербальное общение — самое честное, поскольку наша уверенность — это не всегда слова, а часто поведение и поступки под любимые песни на дорогой сердцу волне.

0: Спасибо всем за компанию. Время снова пролетело быстро, но с пользой. С вами был Дима Казанцев. До встречи на танцполе, то есть в эфире. Пока-пока.
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.

0: «Шансон». Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 35 дней. 16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Почти 100 соглашений о стабилизации цен на топливо между независимыми АЗС и регионами заключены в 35 субъектах России. В их числе операторы, владеющие более 20 автозаправками в Воронежской, Кемеровской, Иркутской, Белгородской, Кировской, Волгоградской областях, республиках Татарстан, Хакасия и других. Об этом сообщили ТАСС в Федеральной антимонопольной службе. Главная цель таких соглашений – стабилизировать ситуацию с ценами на топливном рынке и обеспечить сдерживание цен. Отмечается, что ФАС продолжит оказывать консультационную и оргпомощь сторонам соглашений. Иммунитет от прошлогодних штаммов гриппа может помочь россиянам защититься от новых мутаций. Об этом РИА Новости сообщили эксперты Всемирной организации здравоохранения. Там пояснили, что вирусы сезонного гриппа постоянно эволюционируют. Это позволяет им частично обходить иммунитет, сформировавшийся после перенесенной инфекции или вакцинации. Однако при изменении вируса иммунная защита не исчезает полностью. По данным Минздрава, сейчас ситуация с гриппом в России стабильна, вакцины от заболевания полностью обновлены. Рублево-Архангельская линия столичного метро стала лидером по числу цифровых элементов навигации. На графитовой ветке установлено 160 инновационных указателей, которые работают на всех 5 станциях. Об этом РИА Новости сообщил заммэра Максим Лексутов. Он добавил, что за 2 года с запуска проекта цифровой навигации количество линий подземки с современными указателями выросло в 3 раза. До 2030 года в метро появится еще почти 3500 цифровых указателей. Официальный курс доллара на выходные: понедельник – 84 рубля 90 копеек, евро – 94 рубля 97 копеек, юань стоит 12 рублей 67 копеек. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

Только что душа просила чуть-чуть постоять и все осознать. Но суббота, дорогие друзья, выходные, они не для того, чтобы стоять или просиживать время. И тем более уж грустить, знаете ли. Ну, нет, можно чуть-чуть погрустить. Это добрая, ностальгическая какая-нибудь грусть может быть. Даже полезно иногда. Но все-таки давайте больше улыбаться и получать удовольствие. Выходные не резиновые все-таки, как я уже сказал ранее. Эдуард Хуснутдинов сейчас как будто подтягивает воротник потеплее и говорит: не переживайте, отогреется душа. Ставим и ловим хорошее настроение. Это самое душевное. Андрей Лобанов у микрофона. Всем прекраснейшей субботы, дорогие друзья.

Вот твой билет, вот твой вагон. Все в лучшем виде одному тебе дано. В цветном раю увидеть сон. Трехвековое непрерывное кино. Все позади, уже сняты все отпечатки контрабанды не берем. Как херувим, стерилен ты, а класс второй не высший класс, зато с бельем. Вот и сбывается все, что пророчится. Уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Земной перрон, не унывай и не кричи, для наших воплей он оглох. Один из нас поехал в рай, он встретит Бога там, ведь есть, наверное, Бог. Ты передай ему привет, а позабудешь, ничего, переживем. Осталось нам немного лет, мы пошустрим и, как положено, умрем. Вот и сбывается все, что пророчится. Уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Уйдут, как мы, в ничто без сна, и сыновья, и внуки внуков в трех веках. Не дай Господь, чтобы война, а то мы правнуков оставим в дураках. Разбудит вас какой-то тип и впустит в мир, где в прошлом войны вони рак, где побежден гонконгский грипп. На всем готовеньком ты счастлив ли, дурак? Вот и сбывается все, что пророчится. Уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Итак, прощай, звенит звонок, счастливый путь, храни тебя от всяких бед. А если там и вправду Бог, ты все же вспомни, передай ему привет.

Владимир Семенович Высоцкий, баллада об уходе в рай. Но пока никуда не собираюсь уходить, в рай уж тем более, дорогие друзья. Андрей Лобанов у микрофона, это самое душевное в ваших колонках. Субботний день продолжается и продолжается отлично, судя по всему, что вы настроены на радио «Шансон».

боль. И совсем другим себя я чувствую с тобой. Может быть, как глупый мальчик, я скажу: люблю, только это я.

закружила осень, на ладонях просек мокрые рассветы и тополя. Пусть сегодня осень

Легенда. Анатолий Днепров, «Не предавай себя». Как это бывает сложно, да, иногда не предавать себя. Сохранять самому себе верность и своим словам. Так вот, друзья, сохраняя верность своим словам, самому себе буду напоминать продолжать про 14 ноября в столичной Лайф-арене. Эх, разгуляй, всенародная танцплощадка, такой праздник, который, ну, нельзя, невозможно пропустить, ни в коем случае. Группа «Рождество» появится на сцене, группа «Воровайки» из новых, это «Чепик» и «Холла», из стареньких еще «Шафутинский» и «Лепс» будут. Но помните, чтобы попасть на этот праздник, вам должно быть более 12 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Первое правило Huawei LF7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Huawei LF7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Huawei LF7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера Huawei сети на сайте huawei.ru.
5: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
6: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
7: Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-186. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 14 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

колорит Алексей Петрухин, а в вагоне-ресторане. Ну а в рамках мобильных выходных, дорогие друзья, продолжаю зачитывать ваши сообщения. 10 октября, Всемирный день часов. Вот так начинается сообщение. В рамках мобильных выходных хочу поздравить всех, всех. Это праздник часового искусства во всех его формах. И дата выбрана не случайно. 10-10. Отсылка к традиции при демонстрации часов выставлять стрелки на циферблатах в положении 10-10. Такое расположение выглядит гармонично. Они перекрывают дополнительные индикаторы, а сами часы будто улыбаются. А вы установили на 10-10 свои часы, дорогие друзья, а?

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 35 дней. 17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Роспотребнадзор запретил ввоз ряда напитков из Грузии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ. Временная санитарная мера была введена после того, как ведомство выявило несоответствие продукции установленным требованиям по ряду показателей. Под запрет попали в том числе вина нескольких производителей, пиво, газировка и другая продукция. Ранее в России приостановили реализацию более 70 тысяч бутылок питьевой воды и газированных напитков из Армении. Тем временем в 4 регионах России вырос уровень потребления алкоголя. Об этом пишет российская газета со ссылкой на данные Минздрава. Так, наибольший рост зафиксирован в Татарстане. Здесь показатель увеличился на 11,8% с 8,5 литров чистого спирта до 9,6 литра. В Ленинградской области потребление выросло почти на 9%. Также небольшое увеличение отмечается в Еврейской автономной области и Карачаево-Черкесской республике. Китай запустил железнодорожный маршрут в Ульяновск для поставок автозапчастей. Первый грузовой поезд из Уханя отправился в путь 9 октября, пишет РБК. Ожидается, что доставка грузов займет около 15 дней. Новый маршрут призван обеспечить поставки комплектующих для российской автомобильной промышленности, сократить время доставки и снизить транспортные издержки. Треть месячной нормы осадков выпадет в Москве в понедельник. На каждый квадратный метр города придется до 22 литров воды. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Несмотря на дождь, будет тепло. Днем воздух прогреется до 12-15 градусов, а во вторник будет еще теплее. При этом уже в среду в столице завершится золотая осень и начнется период глубокой осени. Он продлится до 28 октября. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

Бывает, что хочется, чтобы все в жизни было логично и понятно. ПМЖ как раз дает ощущение порядка. А потом слышишь: «Не гони ты меня», и понимаешь, самые теплые моменты как раз не в логике, да, не в чувствах, в эмоциях. Они просто есть, и этого достаточно. Пусть песня Сергея Завьялова согреет нас с вами, дорогие друзья.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на «Бархатном шансоне».
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Молодая Ефрема Амирамова будто вернула нас на пару десятилетий назад в те самые дни, когда все казалось ярче, а чувства были острее. А теперь вот-вот появится Григорий Лепс со своим «Я скучаю по нам прежним», как будто бы тихо подводит итог. Да, время идет, но то, что было настоящим, не забудется никогда.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Хроническая усталость, дискомфорт в животе, вес не уходит. В клинике «Санис» врач-гастроэнтеролог Яна Бритвина найдет причину. Запишитесь на сайте или по телефону 55 96 98 без кода города. Есть противопоказания. Консультация специалиста обязательно.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

безоглядно, с песка смывая юности следы. С годами все становится понятно.

тянутой кожей, силы, как у лихого коня. По плечу мне тяжелая ноша, гибкий стан обнимает рука. Дают девки от нежного слова: ну, найдите еще мужика.

Знаете, бывает так, сначала хочется все понять, объяснить, найти причину, а потом вдруг ловишь себя на мысли, а зачем все понимать, зачем объяснять кому-то что-то, надо просто жить и веселиться. Именно такой повод нам и дарит дуэт Эдгара «Рада Райм», вот зараз. Ну и, кстати, прошлой песне тоже подходит.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на «Хавейл.ру» или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Празднуем день рождения RIFGOSH вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RIFGOSH.
5: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
6: Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» – моторное масло «Лапаль», созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Алегрупп».
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Вот вошла она, и стихло все крикливое, и зажегся, будто в темени маяк. Погрустневшая и чья-нибудь любимая, как когда-то много лет назад моя. Было жарко, а в душе хрустел мороз еще. Коль друг другу мы не первые уже. И влепила мне губами с нежным прозвищем, клювом ласточки занозу на душе. Расстанься с ней, весь мир кричал, вопил, но я ее любил. Она грешна, ей места нет в раю, но я ее люблю. Умерить пыл ее не хватит сил, но я ее любил. А локоны совьют тебе петлю, но я ее люблю. Улыбнулась и окончилась история, покружилась и ушла, как тень из дня. И остался с целым миром в прежней ссоре я, что когда-то перекрикивал меня. Расстанься с ней, весь мир кричал, вопил, но я ее любил. Она грешна, ей места нет в раю, но я ее люблю. Умерить пыл ее не хватит сил, но я ее любил.

0: совьют тебе петлю. Но я ее люблю.
1: Радио «Шансон».

Любовь Успенская от Москвы до Шепетовки. Только что в эфире самого душевного. Меня зовут Андрей Лобанов, дорогие друзья. Не знаю, как мне, а вам этот день точно понравился. Вечер будет еще лучше, потому что пришла свежая, бодрая, веселая Юлия Степанова. Готовится уже идти в эфир. До встречи.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
3: Ваша карта «Кэшбэк» – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис». Добавьте ярких красок в свою осень. Ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне золота, а также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкость. Система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2. Вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба». Нужные полезные товары для питомцев вы найдете в зоомагазине «Кошкин дом». Игрушки, амуницию, средства гигиены, препараты первой помощи, лакомства и корма премиум и супер премиум класса, ветеринарные препараты и ветдиеты. Зоомагазин «Кошкин дом» на Антикайнина 7А работает ежедневно с 10 до 20 часов. Магазин «Спектр Садовый рай» объявляет полную распродажу товаров в связи с закрытием магазина. Успейте купить со скидками от 10 до 50% финскую краску «Таламали» для деревянных фасадов. Сроки годности до 2028 года. Количество ограничено. А также в продаже осенние удобрения, газонная трава и многое другое. Не пропустите распродажу, делайте выгодные покупки весь октябрь. Магазин «Спектр Садовый рай» работает до 1 ноября. Ежедневно с 10 до 18 часов на Антикайнина 3, вход со двора. В административном здании по улице Ленина, 17А, в городе Костомукша сдаются в аренду помещения под офисную деятельность. Кабинеты по 14, 18 и 36 квадратных метра. Имеются кабинеты с водопроводом под бьюти-сферу, косметологию, услуги по уходу за телом и массаж под имиджевые услуги. Работа с юридическими лицами, предпринимателями, самозанятыми и физлицами. Обращаться в кабинет 205 по улице Ленина, 17А или по телефону 921-467-32-21, а также по номеру 70426, код города 814-59.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
4: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 35 дней. 18 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В Госдуме предложили создать в России сеть бесплатных кружков для детей. В первую очередь планируется развивать приоритетные для государства направления, в их числе искусственный интеллект, робототехника и авиамоделирование, пишет РИА Новости. Отдельная категория секций должна коснуться детского спорта. Кроме того, предлагается обеспечить детей бесплатным спортивным инвентарем и экипировкой. Подчеркивается, что такие кружки должны находиться в шаговой доступности, к примеру, на первых этажах жилых домов. Число повторных инфарктов миокарда в России за 7 лет снизилось на 40%. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, пишет РИА Новости. Министр добавил, что в группе риска тромбоза находятся люди с сахарным диабетом и ожирением. У них вероятность развития заболевания более чем в 1,5 раза выше. Среди прочих факторов – хроническая сердечная недостаточность, пожилой возраст и неподвижность. В России втрое сократилось число нарушений при продаже маркированных товаров. Речь идет о периоде с мая по сентябрь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову. Ведомстве связывают снижение с подготовкой бизнеса к новым правилам и автоматическим штрафам. Напомню, такой механизм заработал с 1 сентября и позволяет привлекать продавцов к ответственности за отдельные нарушения при обороте маркированных товаров. В Москве помогают талантливым школьникам в освоении физики. С текущего учебного года в столице запущен новый проект «Физико-математическая вертикаль» для учеников 7-9 классов. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. К проекту уже присоединились более 160 школ, в новые классы записались более 6 тысяч ребят. Внеурочная программа обучения предполагает не менее 3 часов физики и 8 часов математики в неделю. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

в лучшие сегодня почему-то всем верить как-то скучно. А неистребимая вера в лучшее будущее напоминает цитату из кинофильма, что ничего, и вас тоже вылечим. Анатолий Полотно и Федя Карманов, участники фестиваля «Бархатный шансон» и «Эх, разгуляя», начали новый час на нашей радиостанции. Меня зовут Юлия Степанова, 18.06, время столичное. Далее в нашем радиоэфире Инна Вальтер. Кое-что о лечении всяких, знаете, грустных состояний. Добрый вечер еще раз.

Видишь, так вышло, что и поговорить-то особо не с кем. Сегодня хватаются за каждое сказанное слово, чтобы разорвать тебя, подобно каннибалам. В погоне на высоких скоростях за прекрасной жизнью

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

по-турецки я бы сейчас посмотрела. Ну, по крайней мере, чтобы спросить, как пройти. Здравствуйте, до свидания, спасибо большое. Ну, все в этом роде. А песни на турецком берегу будут звучать на русском языке. Фестиваль «Бархатный шансон» пройдет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек» с 24 по 30 октября на берегу Средиземного моря. На празднике теплых песен встретятся поклонники шансона и звезды жанра. Михаил Шуфутинский, Евгений Кемеровский, Михаил Бублик, Алексей Брянцев, Султан Лагучев, Евгений Григорьев и многие другие. Все подробности, конечно, для вас есть на сайте radioshanson.ru. В любое удобное для вас время зайдите, посмотрите. Для лиц старше 12 лет.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолай». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

со мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

моей любви. Не лги. И больше слов не говори, я понял все.

0: Группа Михаила Танича «Лесоповал», «Пельменная» на Пятницкой в эфире радио «Шансон». Далее послушаем Ирину Круг, Владислава Медяника и не только. Напомню, что к нам приближается уже с большой скоростью всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». 14 ноября в Лайф-арене ждем зрителей старше 12 лет на самый яркий наш осенний музыкальный праздник. Все подробности есть на сайте radioshanson.ru.
1: Дороги вечности печали со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой.

со врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать 100 лет в одной поэме.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
2: Радио «Шансон» представляет.
4: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
5: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Траги финансовый хит группы «Белый орел». «Я куплю тебе новую жизнь». Только что в эфире радио «Шансон». Максим Олейников продолжает тему. Я, Юлия Степанова, жду вас в программе «Только для вас» уже в 9 вечера. А следующие 2 часа на радио «Шансон» их разгуляй.

0: слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Алексей Карнаухов. По словам климатолога, температурный режим в зимний период будет несколько выше обычного. Также он отметил, что в России зима прогнозируется мягкой, в отличие от других регионов мира. Российский пловец установил новый мировой рекорд в заплыве 50 метров баттерфляем на втором этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде. Соревнование сейчас проходит в Ташкенте, пишет Интерфакс. Егор Корнеев показал время 21,28 секунды. Предыдущее достижение 21,32 секунды принадлежало спортсмену из Швейцарии. Второе место на соревнованиях поделили участники из Австралии и Сингапура. Добавлю, что российские пловцы выступают на турнире с национальным флагом и гимном. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра «Чепик», «Холла» и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 11 градусов. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

лучах заката. Бронзовой кожи свет. Воздух любви смешался с запахом сигарет. Бедра в объятиях.

помнишь, как жестокой вьюгой, кровью ран своих он тебя согрел, нес вперед и раненый хрипел.

тремни, не хватает сил. Конь мундштук железный закусил. Если б знать, что в будущем нас ждет,

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 14 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 35 дней. 20 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Новый порядок учета высоких результатов ЕГЭ заработает в России с 2027 года. Абитуриенты смогут получить от 15 до 25 дополнительных баллов, если результаты экзаменов не были использованы при поступлении в ВУЗ. Речь о высоких оценках по математике, физике, химии, информатике и биологии.

400-330 тысяч. Из-за чего покупатели выбирают подержанные машины или дольше ездят на уже имеющихся. Только каждый пятый россиянин имеет финансовую подушку и регулярно ее пополняет. Еще у трети опрошенных сбережения есть, но они не увеличиваются. Это показало исследование Роскачества, пишет РБК. Главной помехой для накоплений 42% респондентов назвали превышение расходов над доходами. У 39% денег хватает только на текущие нужды. Рижский вокзал в Москве передумали продавать. Об этом сообщает РИА Новости. Ранее здание было размещено в специальном разделе на сайте РЖД, посвященном реализации имущества. В компании причины исключения вокзала из перечня не комментируют. Напомню, Рижский вокзал пытаются продать с марта. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только бипедастр с собой захвати.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Всем привет! В студию микрофона Дима Казанцев. Очень скоро вернусь с любопытной информацией. Будьте с нами!

0: только то, что кажется.
1: Музыкальных историй через мгновение будет больше, а сейчас вот об этом. Тут россияне назвали качество идеального руководителя. Идеальный начальник – это человек в возрасте от 45 до 54 лет, у которого есть семья и дети. Об этом рассказывает газета.ру. Среди важных качеств люди называли умение мотивировать команду, стратегическое мышление, ответственность и эмпатию. А вот жесткость и смелость считают наименее значимыми. Более всего доверие у сотрудников вызывают строгие, но поддерживающие начальники. Главным ред-флагом для работников остаются манипуляции. А у вас идеальный начальник?

Ты не поспеваешь за всеми новшествами и как будто живешь в постоянных переменах. Думаешь по-новому, испытываешь чувства по-другому, даже воздух какой-то иной. Легкий, живой, наполненный смыслами. Очень скоро вас ждут хиты на любимой волне. Будьте с нами!

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Любовь зла, полюбишь и сами знаете кого. Если других проблем маловато, желаю вам любви. А если серьезно, с годами любовь проходит. Но это не точно.
2: Обычные слова.

От музыки к привычным мыслям вслух. Человеку по-прежнему чего-то недостаточно. Другими словами, и целого мира мало, когда дело касается интересов отдельно взятого человека. Говорят, довольствоваться тем, что имеешь, большая удача.

0: Автомобили буквально все заполонили. Тут специалисты объяснили, как лежачие полицейские разрушают автомобильную подвеску. Если водитель игнорирует искусственные препятствия и проезжает неровности на высокой скорости, то это может привести к серьезным поломкам подвески. По словам экспертов, при резком наезде подвеска сильно сжимается и подбрасывает машину, а при обратном ходе амортизаторы не успевают вернуть ее в исходное положение, из-за чего происходит пробой. Регулярная езда в таком режиме ускоряет износ и может привести к поломке стоек стабилизатора, амортизаторов, шаровых опор и сайлент-блоков. Ну а, например, комплексный ремонт подвески в столице обходится автомобилистам примерно в 10 тысяч рублей, без учета запчастей. Автомобиль — это роскошь. Будем беречь своих железных коней.
1: В полумраке ресторана я обкуренный и пьяный, словно маятник качаю головой топёру в такт. Снег за окнами играет, злою вьюгой колет лица. Он танцует и кружится, словно белая фата. И на струнах души ты, топёр, подыграй мне,

0: на замерзшем окне.
1: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
2: Любимые хиты очень скоро вернутся на привычные волны, а сейчас вот об этом. Сначала ты работаешь на зачетку, а потом зачетка работает на тебя. Благо, не всегда. Есть и принципиальные педагоги. Из серии «Тройка тому, кто идет на красный диплом». Хорошо, что порой есть возможность пересдать предмет. До госэкзамена и защиты диплома.

От музыкальной гармонии к мыслям вслух. Приходится мириться с цивилизацией, которая строит высотные дома, забывая о мечтателях и свободном пространстве. Больше свободы будет в музыке на любимой волне. И это греет душу.

0: Мы с вами, скорее всего, мечтатели. Говорить банальные вещи про то, что у нас должна быть мечта, не заслуживает, по всей видимости, внимания. Но у вас и вправду должна быть мечта. И с этим ничего не поделаешь. Мечтать о новой PlayStation или новенькой машине тоже хорошо. Как говорит один известный психолог, если вы хотите Bentley, но у вас его нет, значит, вы не хотите Bentley. Что-то есть в этих словах.
1: Разлетаются черные вороны, уползают в леса упыри. Это мы едем, русские воины, называют нас богатыри. Богатырство не мерится возрастом, дело в силушке и кураже. Вон Илюха из Муромской области к нам призвался за 30 уже. В поле камень стоит занимательный, три дороги указаны.

Змей Горынычу не покоряемся, пред Кощеем не падаем ниц. Нашей силушки хватит, ручаемся на 500 шамаханских цариц. Да не нужны те царицы нисколечко, все они наших девок тащат.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Музыка приходит и уходит, а в отпуск хочется постоянно. Оказывается, у россиян отпуск может стать продолжительнее. Депутаты Государственной Думы предложили исключить выходные дни из общего числа отпускных дней. Это означает, что при расчете отпуска будут учитываться только рабочие дни. К примеру, сотрудник берет 2 недели отпуска на пятидневке, то из его баланса спишут только 10 рабочих дней. А субботы и воскресенье между ними отпуск не сократят. Фактически отдых по календарю станет продолжительнее при сохранении прежнего числа отпускных дней. Об этом рассказывает российская газета. Но и эксперты отмечают, для работодателей это может привести к росту расходов, так как сумма отпускных за один и тот же период отсутствия сотрудника увеличится. Такие новости.

Плачь, плачь, танцуй, танцуй. Оказывается, после слез уровень кортизола, гормона стресса, снижается, а в ответ вырабатываются серотонин, окситоцин и эндорфины, которые уменьшают душевную боль. Есть мнение, что слезами горю не поможешь, а вот жизнь может и продлишь. Так что слезы – это про здоровье.

От дорогих сердцу мелодий до мыслей вслух. Ради любви человек готов на многое. Вот только взаимные чувства — это порой удача. Но простора для мыслей, слов и действий хватит на многие века и даже тысячелетия.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Школа, я скучаю. Новости подоспели. Оказывается, в России планируют изменить правила обучения в старшей школе. В Минпросвещении одобрили проект нового федерального образовательного стандарта. Планируется, что он начнет действовать с 1 сентября следующего года. Старшеклассники смогут изучать все предметы только на базовом уровне. В настоящее время как минимум два предмета школьники проходят углубленно. Кроме того, будет пересмотрено содержание программ по математике, физики, химии, биологии. В ведомстве пояснили, учебный материал сделают более практичным и ориентированным на современные

Течение жизни несет нас неустанно. Мы можем отвлекаться на мелочи, не замечать часы, дни и месяцы. А река времени будет уносить наши лучшие годы, но взамен оставлять впечатления и приятные, а может и неприятные эмоции. Всем добра под музыку на любимой волне.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

за окном. Звонит мне как-то друг: приезжай, посидим, попьем. Я поехал, гитару взял, там девчонки и песен хотят. И попал с корабля на бал.

0: саду.
1: Чем бы вы ни занимались, пусть это происходит под музыку. А если это будут песни радио «Шансон», то мы будем этому очень рады. Михаил Круг начал новый час на нашей радиостанции. Меня зовут Юлия Степанова, 22:04 в столице. Группа «Хорошая песня» поет дальше для вас.
0: В деревне девушка жила,

0: долго жила, дружка из армии ждала.
1: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Искренне, Александр Новиков.
2: Когда скучает женщина у темного окна, и нету слез

идет война. Где я теперь за всех, за всех и за себя? Дорогой прямой лишь простимся и в ночь.

ухожу воевать. Когда считает женщина шагами каждый час,

ухожу воевать. Когда встречает женщина, не зная, встретит ли

ухожу воевать. И я ухожу воевать.

шумим на «Эхо разгуляя» 2026, 14 ноября в Лайф-арене. Анатолий Полотно и Федя Карманов нам, кстати, помогут. У всех поклонников шансона по-русски есть возможность попасть на легендарный концерт, где стираются границы между сценой и залом. А если выберете танцпол, то до любимых артистов будет просто так вот руку протянуть. Да? Потанцуете, подпоете. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Евгений Григорьев, Чепик Холла, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Андрей Державин, Александр Марцинкевич и группа «Кабриолет» и многие другие. Приходите 14-го в Лайф-арену 14 ноября. Ждем зрителей старше 12 лет.

Казалось бы, ну что скучать? Всего 7 дней разлуки, а вот скучается, хоть волком вой. Посуды кухонной гора, все не доходит руки.

шашлыки на дачу. А я не еду, мне милей мой сплин. В привычной мизансцене дни все выглядит иначе, когда невольно поживешь

казалось бы, ну что скучать, считается полезным недельку друг от друга отдохнуть.

уклад, сложившийся годами, где суета-сует владеет всем, мешает нам расслышать крик седого мироздания, что мы живем.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон. Радио Шансон. Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.

сидим там мы, кто за что? Большинство вообще ни за что. Скрылся весь развод.

играл цыганка на крыль, сербияночку на свой лад, затянуть тужей рельс пряжечкой, 25 колен да с оттяжечкой.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 14 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глобус.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

если вы найдете возможность присоединиться к фестивалю «Бархатный шансон» в этом году, там будет выступать и Михаил Шуфутинский, народный артист Российской Федерации. Еще одна участница «Бархатного шансона» Тамара Кутидзе продолжит наш эфир. Я напомню, что с 24 по 30 октября пройдет знаменитый фестиваль, и, конечно, будет много душевного общения и душевных песен. Подробности на radioshanson.ru для лиц старше 12 лет. Здесь прощаемся. До вторника.

дай мне слово, что ты не уйдешь от меня.

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.

0: и ждать.
1: Радио «Шансон». Вместе с начала века. Радио «Шансон». Радио «Шансон».
0: Радио «Шансон». Москва, 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург, 104.4 FM.
3: Много лет прошло с последней нашей встречи. Ты в порядке, я присел на подогрев.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипедастр с собой захвати.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: равно.
1: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

семьи украсть, а за стеклом, а за батистовою шторкою гуляют звезды понад тучами пригорками. И что нельзя, а что мне можно не понять.

Алешка на Остоженке, двор исхоженный, желтый дом, счастье мое прошлое.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prode.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
5: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Сколько птиц залетало ко мне в окно, скольких птиц я кормил со своей ладони. Было множество певчих, но все одно ни одна из певиц не осталась. В доме моя новая птица песен не поет. Моя новая птица просто любит им взять да отправиться в свой полет. Только небо без любви ее погубит. Без любви ее крыльям не сделать взмах, потому что без встречного нет опоры. Ну а споры про вечный полетный страх — это только всегда человечьи споры. Сколько раз я писал ноты птичьих тем, чтобы слушать ночами

отправиться в свой полет. Вот только небо без любви ее погубит, без любви ее крылья не сделать взмах, потому что без встречного нет опоры, но споры.

дорогие мои. Мне во многом везло, а сильнейшим везет, я-то знаю.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

ночь, но с холодным спокойствием. Готов жизнь тебе посвятить и

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0.

0: шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Я родился в семье профессора истории. Не мог окончить полный курс любых наук. Но на беду стоял наш дом против истории. И ресторан меня вцепился, как паук. Я начал пьянствовать с друзьями и подружками. Не зная, удержу, что лошади без удил. С утра в буфете я стучал пивными кружками, а ночью в липком коктейль Холле проводил. С блатною жизнью я с юных колец позадал.

0: профессию нашел.
1: Мало превратности профессия бандита. Его случайности все время стерегу. Чуть зазевался, и твоя картишка бита. Чужие козыри мелькают там и тут. А ты одна со мной тогда встречалась искренне. Мечту лелеяла вступить законный брат. Но я не мог такой простой поверить истине. И все шутил, и звал тебя в другой канал. Всего дороже мне одно воспоминание. Едва подумаю, как за душу берет. Как я собрал одну надежную компанию и на сберкассу совершил дневной налет.

каналом. Ну а работать я из детства не любил. Момент представился, и я сбежал с канала, а по дороге двух окраинчиков убил.

Что-то сегодня мне некуда деться. Сладость любви вдруг нежданно горчит. Я вспоминаю ушедшее детство, что отсвенело давно и молчит. Вспомнилось детство, памяти нашей живая вода. Вспомнилось детство, живет по соседству, но не вернется уже никогда. Мы повзрослели, ни много ни мало, и до звонка дотянуться пустяк. Что же тогда мы вздыхаем устало? Что же тогда в нашей жизни не так? Кончилось детство, памяти нашей живая вода. Кончилось детство, живет по соседству, но не вернется уже никогда. Что-то сегодня не нужно веселье, шума и песен в дыму сигарет. Вспомнилось детство и чарку спасенья,

мое босоногое детство уже никогда не вернуться. Вспомнилось детство, вспомнилось детство, памяти нашей живая вода. Вспомнилось детство, живет по соседству, но не вернется.

суматохи дня не отрицая. Говорю себе, но почему в Поднебесье радугой сверкает?

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калетина. Территория. Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 13 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Мерцают салюты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе, не очень-то по.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Мать, а мать!
2: Ну чё ты?
1: Нету мочи.
2: Да ты чё, я что ли не хочу?
1: Мать, а мать!
3: Гляди, вон наш сыночек.
1: Мать, а мать, ей Богу закрещу!
2: Да ты чё, сейчас выйти-то некрасиво!
1: Мать, а мать, нет мочи, мать, а мать!
2: А я предупреждала, меньше пива!
1: Мать, а мать, всё, больше не сдержать! А-а-а, Горька!
4: Тамада.
5: Вот это речь не мальчика, а свёкра. Как говорится, в яблочко под дых. О, я чувствую, глаза у всех намокрым. Ну что ж, давайте тоже.

тамада. Друзья, сегодня славим Николая. Но кем был только раньше пьяный в дым, мачил всех без разбору матом лая, а нынче стал хорошим и крутым. И с бабками у Коли сейчас порядок,

0: Минуточку внимания, господа. Нас всех пришла приветствовать звезда. За 1000 баксов.
1: Звезда. За милых дам, за милых дам.
0: Жених. Еще кому-то в рожу дам. Ты че, Витек? Ведь мы ж ты не в палас отели. А ты налил кровавый глаз и сразу хрюкнул на палас. Но мы ж культурные братки на самом деле.
2: Тамада.
0: Друзья, сегодня праздник Итальяны.

0: вы будете смеяться, господа.
1: Но нас опять приветствует звезда. За 1000 баксов. Звезда.
2: Подружки мои, не ревнуйте того, кто в меня, того, кто в меня, того, кто в меня.
1: Тамада, наверное, надо штепсель было глубже. Ну что ж, друзья, позвольте огласить подарки, поднесенные подружбе. И, кстати, продолжают подносить. Новый синий 600-й корпус, правда, отдает. 2 киоска с пирожками, АКМ с 3 рожками. Щетки крепятся на фарах, банька прямо на канарах. Сами, собственно, канары.

0: Корфидор Палыч. Встает человек, вынимает автомат, стреляет в потолок. Все залезают под стол.
1: Это

0: бумагу.
1: Радио Шансон. Шансон.
2: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
3: Москва 103.0 FM.
4: Санкт-Петербург 104.4 FM.

На далеких фотографиях анафема. Анафема. Тем, кто писал, и тем, кто арестовывал, в этапы втаптывая сапогами головы, всем тем, кто был на буйстве крови, шафером и вам, воспевшим сталинскую мафию, анафема, анафема. Вы всю жизнь боялись суда, сны свои зарывая в подушки, потому что стучались в них души тех, кто милостью вашей страдал. Но не всех вас призвал прокурор. Сам Вышинский, и тот был Иуда. Бойтесь времени, время топор. Ваши шеи отыщет день судный. Бойтесь времени, время топор. Тем, кто детей оставил без родителей, своих в Артек отправив, удивительный, вам, расстрелявшим армию и кафедры, вам, кто убив, читал над гробом эпитафию, анафема, анафема. Прославив на века отца Иосифа, как змеи, вы же сами его имя кожей сбросили, вождей своих меняли, как перчатки вы. Самих себя считаю непричастными, не часто ли?

0: часто ли? Да вы и сегодня боитесь суда, сны свои зарывая в подушки, потому что стучатся в них души тех, кто милостью вашей страдал. Но не всех вас призвал прокурор, сам Вышинский, и тот был Иуда. Бойтесь времени, время топор, ваши шеи отыщет день судный. Бойтесь времени, время топор. Бойтесь времени, время топор.
1: Радио «Шансон». Песни, которые есть только...

0: отнять. У меня не отнять. У меня не отнять.
1: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один. Ваш Игорь Слуцкий.

0: Реклама.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
4: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
5: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
4: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
5: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирович сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
4: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
5: Только пипедастр с собой захватить.
6: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

у соседки, малолетки, Катьки, Катеньки. На зашторенном окне лампочка цветок. Полночь звякнула, и ей спать да спатеньки. Но перо вдоль по бумаге скачет со всех ног. У соседки.

бровь. Катька в юбке и на воле, а я в ватнике. Катька пишет письма мне про любовь. Губы пухлые, конфетки ярко-красные. Да кривятся, да еще в кровь кусаются. В спину Катьки малолетки слухи гадкие. Что нашла ты в нем? Акстись, ты ж красавица. У соседки малолетки Катьки-катеньки глазки слезы, сны занозы, с кляксой ручка нервная. А мне в погонах почтальон

душа, как рыба в сетке, бьется, мается. И глаза, как снегири, по зиме огнем. Кудри Катьки, малолетки, в сон провалятся и запутаются пальцы мне живьем.

0: так и танцуют на мозгах буквы акробатики.
1: Кать, Кать, Кать, Кать, Кать, Кать, Кать, Кать.
2: Катька, Катенька.

0: Ведь к вам придут, пришла пора героя. Взлетаем на грозу.
1: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

душу радуют всем от рождения. Розданы красоты мироздания, милая ты моя, спрячь кручи.

0: «Утренняя ночка» на радио «Шансон».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
2: Вот из жизни закат, мне тревожит душу, годы птицы летят, а кому я нужен? Серебрится висок и сутули спину, и богатый прикид. Ни к чему отныне не в привычке вопрос, не в твоих объятиях.